Человек в кругу сидит, стеснение. Доволен он без ушей, без глаз.